0: tanto radio stazie.
1: Vladivostok FM!
0: Vladivostok FM!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: everybody, you're listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: shot to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: It's just like home!
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: так живу.
1: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
0: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: trend, buying $800 fashion deals while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Music from the homeland! Oh, oh, Mother Russia!
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
3: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC по правде, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: The more you suppress people, the stronger the reaction.

0: This town is crazy, just maybe I'm crazy. This is Руслана, your wild DJ.
1: Я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.
2: Комьюнити-радио для восточных европейцев.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop,
1: Правде, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас.

0: Cool.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: I want the American dream.

game. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Ты ходишь в нижнем белье по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: We're having an energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart...

0: Камчатки.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчика, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Direct from Palm Beach.
3: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Liberty City, the legend of Перестройка, and all the times. Кино with great song группа Крови.

0: this is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We're gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Star Junction is full of music. Come see the musical the critics are baffled at. Swinging puppets.
2: I'm so tired of his tiny puppet junk. I need a real man to fill me full of gunk. Oh!
1: Swinging Puppets is amazing children with a tale of how hard it is to sing in tune and keep on smiling when you've got strings around your wrists or a creepy man's fist up your ass. Swinging Puppets at the Magic Curtain Theater.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: расслабьтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: This is Christina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radiostację.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
3: Do what you are told this evening. No drinking, no smoking, no fun. Instead, go to a 24-hour gym and be a true patriot.
4: История из жизни.

0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop, and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
1: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together!

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: Why are all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Темп. Самый первый тейк, это самый верный тейк. Я так живу, много лет. Я люблю скорость, в тачке строго рэп. Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.